0: Но я сказал, что по нему есть шаревашка.
1: Какой шантон
0: русский? Я ему скажу, шаревашка, лаватёс.
1: Но depuis la métro,
0: я и сон. Я ла борта, ла каска.